0: Эда Ширан.
1: Свиши. Радио Эда. Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat it.